0: Мирном. 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Следы пребывания. Администрация Ихала призывает местных подростков не мусорить в теплых остановочных пунктах. Близко к сердцу. Московские врачи ценили здоровье мирницев. Зато свое. «Алроса» будет закупать больше сельхозпродукции якутских производителей. Теперь подробно. Больше работы стало у айхальских дворников. Причина не осенний листопад, а посиделки местных подростков в теплых остановочных павильонах. После отдыха и бесед с друзьями школьники оставляют в павильонах мусор, обертки от конфет, пакеты из-под снеков, бумажки и прочее. Все фиксируют камеры видеонаблюдения. При этом урна для отходов расположена у входа в павильон. Замусоренность вынуждает жителей жаловаться, а сотрудников подрядной организации убираться на остановках чаще. Администрация Ихала напоминает, находиться в теплых остановочных павильонах можно, мусорить в них нет, и просит родителей провести с подростками профилактические беседы. 3D-модель собственного сердца увидели мирницы в Дне здоровья, которые проводит медцентр «Алроса». Состояние сердечной мышцы оценил кардиовизор. Узкопрофильных специалистов приглашают по корпоративной программе «Территория благополучия». Каждый пациент получает персональную бесплатную консультацию. Комментирует Нина Ларионова, специалист корпоративного университета.
2: Я сегодня прошла обследование врача-кардиолога и трихолога. Узнала, что сердце мое в порядке, работает, стучит. У врача-трихолога узнала рекомендации по спасению моих волос в будущем.
1: Дни здоровья в медцентре проводят дважды в год. Следующий приезд медиков ожидают в 2027 году. Запись на обследование доступна в приложении Health Balance. Там же проходят конкурсы и обучение навыкам здорового образа жизни. И еще одна новость. «Алрос» увеличивает закупки якутской сельхозпродукции. В этом году компания планирует направить на эту цель 44 миллиона рублей. За два года сумма выросла почти на 10 миллионов. О намерении продолжить сотрудничество с аграриями республики представители компании заявили по итогам встречи с местными производителями на форуме «Сила села» в Якутске. По словам Константина Бруевича, генерального директора «Алросаторг», идет расчет на регулярные поставки в столовые мясо, рыбы, ягод и других товаров агропромышленного комплекса республики. По итогам форума сформированы заявки на пробные партии. Это позволит оценить качество продукции и проработать дальнейшую системную работу с якутскими поставщиками, отметил Константин Бруевич. Закупки увеличивают по поручению генерального директора «Алроса» Павла Мариночева, чтобы поддержать местных производителей и снабдить столовые компании натуральными продуктами. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 2 градуса, дождь со снегом. В Ленске облачно с прояснениями – от минус 2 до плюс 2 градусов, снег. На севере района облачно, в Удачном Айхале – до минус 6. В Накыне переменная облачность, температура воздуха – 4 градуса со знаком минус.
0: «Алмазный край». Радио без границ. «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

нас не вернусь я. И может быть кто-то другой согреет тебя в эту зиму. Заходи без причин.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Следы пребывания. Администрация Хала призывает местных подростков не мусорить в теплых остановочных пунктах. Близко к сердцу. Московские врачи оценили здоровье мирницев. Зато свое. Алроса будет закупать больше сельхозпродукции якутских производителей. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 2 градуса, дождь со снегом. В Ленске облачно с прояснениями – от минус 2 до плюс 2 градусов, снег. На севере района облачно, в удачном Айхале – до минус 6. В Накыне переменная облачность, температура воздуха – 4 градуса со знаком «минус».

My back, I'm still not.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Следы пребывания. Администрация Эхала призывает местных подростков не мусорить в теплых остановочных пунктах. Близко к сердцу. Московские врачи ценили здоровье мирницев. Зато свое. Алроса будет закупать больше сельхозпродукции якутских производителей. Теперь подробно. Больше работы стало у айхальских дворников. Причина не осенний листопад, а посиделки местных подростков в теплых остановочных павильонах. После отдыха и бесед с друзьями школьники оставляют в павильонах мусор. Обертки от конфет, пакеты из-под снеков, бумажки и прочее. Все фиксируют камеры видеонаблюдения. При этом урна для отходов расположена у входа в павильон. Замусоренность вынуждает жителей жаловаться, а сотрудников подрядной организации убираться на остановках чаще. Администрация Эхала напоминает, находиться в теплых остановочных павильонах можно, мусорить в них нет, и просит родителей провести с подростками профилактические беседы. 3D-модель собственного сердца увидели мирницы в Дне здоровья, которые проводит медцентр «Алроса». Состояние сердечной мышцы оценил кардиовизор. Узкопрофильных специалистов приглашают по корпоративной программе «Территория благополучия». Каждый пациент получает персональную бесплатную консультацию. Комментирует Нина Ларионова, специалист корпоративного университета.
3: Я сегодня прошла обследование врача-кардиолога и трихолога. Узнала, что сердце мое в порядке, работает, стучит. У врача-трихолога узнала рекомендации по спасению моих волос в будущем.
2: Дни здоровья в медцентре проводят дважды в год. Следующий приезд медиков ожидают в 2027 году. Запись на обследование доступна в приложении Health Balance. Там же проходят конкурсы и обучение навыкам здорового образа жизни. И еще одна новость. «Алрос» увеличивает закупки якутской сельхозпродукции. В этом году компания планирует направить на эту цель 44 миллиона рублей. За два года сумма выросла почти на 10 миллионов. О намерении продолжить сотрудничество с аграриями республики представители компании заявили по итогам встречи с местными производителями на форуме «Сила села» в Якутске. По словам Константина Бруевича, генерального директора «Алросаторг», идет расчет на регулярные поставки в столовые мясо, рыбы, ягод и других товаров агропромышленного комплекса республики. По итогам форума сформированы заявки на пробные партии. Это позволит оценить качество продукции и проработать дальнейшую системную работу с якутскими поставщиками, отметил Константин Бруевич. Закупки увеличивают по поручению генерального директора «Алроса» Павла Мариночева, чтобы поддержать местных производителей и снабдить столовые компании натуральными продуктами. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 2 градуса, дождь со снегом. В Ленске облачно с прояснениями – от минус 2 до плюс 2 градусов, снег. На севере района облачно, в удачном Айхале – до минус 6. В Накыне переменная облачность, температура воздуха – 4 градуса со знаком минус.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
4: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
5: No, I won't.

0: боль свою забыть.
1: Где ты теперь, с кем? Где ты теперь?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 2 градуса, дождь со снегом. В Ленске облачно с прояснениями – от минус 2 до плюс 2 градусов, снег. На севере района облачно, в удачном Майхале – до минус 6. В Накыне переменная облачность, температура воздуха – 4 градуса со знаком минус.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 2 градуса, дождь со снегом. В Ленске облачно с прояснениями – от минус 2 до плюс 2 градусов, снег. На севере района облачно, в Удачном Айхале – до минус 6. В Накыне переменная облачность, температура воздуха – 4 градуса со знаком минус.
2: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

будешь плакать, слова наизусть напевать. Я буду петь, ты будешь плакать. Ты будешь плакать, отпевать и плакать. Ты будешь плакать.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Так ведь за этим я сюда пришел. У тебя есть белая простыня?
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этой осени. Начнем обзор зарубежного триллера под названием «Арахнид». Один из жильцов многоквартирного дома, сам того не подозревая, возвращается из поездки со смертоносным живым багажом. Новый вид ядовитых пауков быстро распространяется по всему зданию. Чтобы остановить нашествие, власти вынуждены изолировать ЖК, заперев жильцов с членистоногими хищниками. Теперь единственная надежда отчаявшихся людей – управляющая дома Сирена, которая знает планировку комплекса как свои пять пальцев. Чтобы спасти всех из смертельной ловушки, ей придется возглавить борьбу с арахнидами, преодолев свой главный страх. Возрастное ограничение 18+.
4: Городские власти вот-вот зальют все здесь ядом.
5: Господи!
6: Снимите это с меня!
7: Арахнид.
3: Любителям семейных мультфильмов предлагаем к просмотру «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и понимает, его мама где-то далеко. Говорят, она ждет его в загадочной Африке. Хорошо, что у мамонтенка есть верный друг, смешной и дерзкий Тупик. Талантливый птенец мечтает выступить на африканском конкурсе талантов. Друзей ждут невероятные приключения. Они пересекут океан на льдине, убегут от кровожадных крокодилов, победят зубастых акул. И все это, чтобы играть свою музыку и понять, что дружба – это ответственность и поддержка, а любовь сильнее расстояний. Возрастное ограничение 6+.
8: Я Пушистик, и я потерялся.
9: Твоих сородичей здесь нет.
8: Ты кто?
10: Я МС Тупик.
8: Кто? Это же музыка.
10: Я артист, качу куда качу. Погнали в Африку, на самый большой африканский фестиваль. Ты со мной?
8: Мама, я плыву к тебе.
3: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
0: Афиша кино.

0: вы слушаете радио «Алмазный край». Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 2 градуса, дождь со снегом. В Ленске облачно с прояснениями – от минус 2 до плюс 2 градусов, снег. На севере района облачно, в Удачном Майхале – до минус 6. В Накине переменная облачность, температура воздуха – 4 градуса со знаком минус.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
5: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 25808, 25808.
1: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
5: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
3: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Anyone see my screwdriver?

0: радио. Алмазный край.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И КЮСЕ ТОН БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЛЬСТВЕТИН. СИБЕС информационной технологии. Он массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И КЮСЕ ТОН БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЛЬСТВЕТИН.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском и Ленском районах дизель подорожал почти на 16%. Рыбаки и любители шашлыков спровоцировали несколько лесных пожаров в Мирнинском районе. Педагогам Мирнинского района выплатили 8 миллионов рублей в честь Дня Учителя. Далее подробности. В Мирнинском и Ленском районах дизель подорожал почти на 16%. Теперь литр этого топлива стоит 120 рублей. Также цены поднялись на все марки бензина. Литр 92-го обойдется водителям на 10 рублей дороже – 99,5. Цена АИ-95 повысилась на 9,5 рублей и теперь составляет 102 рубля. Лимиты на продажу топлива на заправках «Саханнефть-Газбыт» сохраняются. На одну машину можно купить не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля. На АЗС, расположенных на федеральных дорогах и выездах из городов, лимиты другие – 30 литров бензина и 200 литров дизеля. Далее. В Мирнинском районе закрыли пожароопасный сезон. Итог – 39 лесных пожаров. Рост 4 раза. В 2025-м их было 9. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказала лесничий Мирнинского лесничества Татьяна Калинюк. Главный удар принял север – от Айхала до границы с Иркутской областью и Красноярским краем. Огонь не дошел до населенных пунктов, но сжег 70 опор линии электропередачи. Без света остался Айхал. 4 пожара произошли по вине человека. Продолжит Татьяна Калинюк, лесничий Мирнинского лесничества.
3: В этом году у нас из 39 пожаров 4 пожара было по вине человека. Это были, естественно, приближенные к населенным пунктам. Один пожар у нас рыбаки оставили незатушенный костер. Второй – это отдыхающие мангал оставили с углями. Также возле Алмазного у нас один был пожар. Это во время сбора ягод населением. И один пожар был в стороне Тысюряха, также по вине человека.
2: В августе в Айхале ввели режим ЧС. Инфраструктура оказалась в 5 километрах от огня. На ликвидацию бросили больше 300 человек, пожарных и местных жителей. Бороться со стихией помогли 44 предпринимателя района. Еще одна новость. 8 педагогов получили по 1 000 000 рублей из бюджета Мирнинского района. Все они приехали работать из других регионов России и прошли конкурсный отбор. Сертификаты вручили на церемонии ко Дню Учителя, которая собрала более 70 педагогов, руководителей образовательных учреждений и ветеранов. В этот день также отметили педагогов, получивших федеральные и республиканские награды. Среди них знаки отличия Министерства просвещения России, почетные звания и награды Министерства образования и науки Якутии. Премию главы района в 500 тысяч рублей получила школа номер 19 имени Ларисы Попугаевой в номинации «Лучшая общеобразовательная организация». Лучшим учителем стала Ирина Каримова, учитель русского языка и литературы Политехнического лицея. Лучшим воспитателем признана Лилия Белобородова из детского сада села Сюдюкар, а лучшим педагогом дополнительного образования – Наталья Аникина, филиал ЦДО «Мирного» в Светлом. Церемонию завершили музыкальным поздравлением. Учителей с профессиональным праздником поздравили школьники. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 2 градуса, дождь со снегом. В Ленске облачно с прояснениями – от минус 2 до плюс 2 градусов, снег. На севере района облачно, в Удачном Айхале – до минус 6. В Накыне переменная облачность, температура воздуха – 4 градуса со знаком минус.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
7: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 5 41 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
8: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирнинском и Ленском районах дизель подорожал почти на 16%. Рыбаки и любители шашлыков спровоцировали несколько лесных пожаров в Мирнинском районе. Педагогам Мирнинского района выплатили 8 миллионов рублей в честь Дня Учителя. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 2 градуса, дождь со снегом. В Ленске облачно с прояснениями – от минус 2 до плюс 2 градусов, снег. На севере района облачно, в удачном Майхале – до минус 6. В Накыне переменная облачность, температура воздуха – 4 градуса со знаком минус.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Мирный.
5: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
0: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы, стабильная заработная плата, денежное довольствие, льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08, 258-08.
2: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
6: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском и Ленском районах дизель подорожал почти на 16%. Рыбаки и любители шашлыков спровоцировали несколько лесных пожаров в Мирнинском районе. Педагогам Мирнинского района выплатили 8 миллионов рублей в честь Дня Учителя. Далее подробности. В Мирнинском и Ленском районах дизель подорожал почти на 16%. Теперь литр этого топлива стоит 120 рублей. Также цены поднялись на все марки бензина. Литр 92-го обойдется водителям на 10 рублей дороже – 99,5. Цена АИ-95 повысилась на 9,5 рублей и теперь составляет 102 рубля. Лимиты на продажу топлива на заправках «Саханнефть-Газбыт» сохраняются. На одну машину можно купить не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля. На АЗС, расположенных на федеральных дорогах и выездах из городов, лимиты другие – 30 литров бензина и 200 литров дизеля. Далее. В Мирнинском районе закрыли пожароопасный сезон. Итог – 39 лесных пожаров. Рост 4 раза. В 2025-м их было 9. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказала лесничий Мирнинского лесничества Татьяна Калинюк. Главный удар принял север – от Айхала до границы с Иркутской областью и Красноярским краем. Огонь не дошел до населенных пунктов, но сжег 70 опор линии электропередачи. Без света остался Айхал. 4 пожара произошли по вине человека. Продолжит Татьяна Калинюк, лесничий Мирнинского лесничества.
3: В этом году у нас из 39 пожаров 4 пожара было по вине человека. Это были, естественно, приближенные к населенным пунктам. Один пожар у нас рыбаки оставили незатушенный костер. Второй – это отдыхающие мангал оставили с углями. Также возле Алмазного у нас один был пожар. Это во время сбора ягод населением. И один пожар был в стороне Тысюрях, а также по вине человека.
2: В августе в Айхале ввели режим ЧС. Инфраструктура оказалась в 5 километрах от огня. На ликвидацию бросили больше 300 человек – пожарных и местных жителей. Бороться со стихией помогли 44 предпринимателя района. Еще одна новость. 8 педагогов получили по 1 000 000 рублей из бюджета Мирнинского района. Все они приехали работать из других регионов России и прошли конкурсный отбор. Сертификаты вручили на церемонии ко Дню Учителя, которая собрала более 70 педагогов, руководителей образовательных учреждений и ветеранов. В этот день также отметили педагогов, получивших федеральные и республиканские награды. Среди них знаки отличия Министерства просвещения России, почетные звания и награды Министерства образования и науки Якутии. Премию главы района в 500 тысяч рублей получила школа номер 19 имени Ларисы Попугаевой в номинации «Лучшая общеобразовательная организация». Лучшим учителем стала Ирина Каримова, учитель русского языка и литературы Политехнического лицея. Лучшим воспитателем признана Лилия Белобородова из детского сада села Сюльдюкар, а лучшим педагогом дополнительного образования – Наталья Аникина, филиал ЦДО «Мирного» в Светлом. Церемонию завершили музыкальным поздравлением. Учителей с профессиональным праздником поздравили школьники. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 2 градуса, дождь со снегом. В Ленске облачно с прояснениями – от минус 2 до плюс 2 градусов, снег. На севере района облачно, в удачном Айхале – до минус 6. В Накыне переменная облачность, температура воздуха – 4 градуса со знаком минус.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
4: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 5 41 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина, в эфире новости одной строкой. В Мирнинском и Ленском районах дизель подорожал почти на 16%. Рыбаки и любители шашлыков спровоцировали несколько лесных пожаров в Мирнинском районе. Педагогам Мирнинского района выплатили 8 миллионов рублей в честь Дня Учителя. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
0: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 25808, 25808.
4: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 2 градуса, дождь со снегом. В Ленске облачно с прояснениями – от минус 2 до плюс 2 градусов, снег. На севере района облачно, в Удачном Майхале – до минус 6. В Накыне переменная облачность, температура воздуха – 4 градуса со знаком минус.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском и Ленском районах дизель подорожал почти на 16%. Рыбаки и любители шашлыков спровоцировали несколько лесных пожаров в Мирнинском районе. Педагогам Мирнинского района выплатили 8 миллионов рублей в честь Дня Учителя. Далее подробности. В Мирнинском и Ленском районах дизель подорожал почти на 16%. Теперь литр этого топлива стоит 120 рублей. Также цены поднялись на все марки бензина. Литр 92-го обойдется водителям на 10 рублей дороже – 99,5. Цена АИ-95 повысилась на 9,5 рублей и теперь составляет 102 рубля. Лимиты на продажу топлива на заправках «Саханнефть-Газбыт» сохраняются. На одну машину можно купить не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля. На АЗС, расположенных на федеральных дорогах и выездах из городов, лимиты другие – 30 литров бензина и 200 литров дизеля. Далее. В Мирнинском районе закрыли пожароопасный сезон. Итог – 39 лесных пожаров. Рост 4 раза. В 2025-м их было 9. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказала лесничий Мирнинского лесничества Татьяна Калинюк. Главный удар принял север – от Айхала до границы с Иркутской областью и Красноярским краем. Огонь не дошел до населенных пунктов, но сжег 70 опор линии электропередачи. Без света остался Айхал. 4 пожара произошли по вине человека. Продолжит Татьяна Калинюк, лесничий Мирнинского лесничества.
3: В этом году у нас из 39 пожаров 4 пожара было по вине человека. Это были, естественно, приближенные к населенным пунктам. Один пожар у нас рыбаки оставили незатушенный костер. Второй – это отдыхающие мангал оставили с углями. Также возле Алмазного у нас один был пожар. Это во время сбора ягод населением. И один пожар был в стороне Тысюряха, также по вине человека.
2: В августе в Айхале ввели режим ЧС. Инфраструктура оказалась в 5 километрах от огня. На ликвидацию бросили больше 300 человек, пожарных и местных жителей. Бороться со стихией помогли 44 предпринимателя района. Еще одна новость. 8 педагогов получили по 1 000 000 рублей из бюджета Мирнинского района. Все они приехали работать из других регионов России и прошли конкурсный отбор. Сертификаты вручили на церемонии ко Дню Учителя, которая собрала более 70 педагогов, руководителей образовательных учреждений и ветеранов. В этот день также отметили педагогов, получивших федеральные и республиканские награды. Среди них знаки отличия Министерства просвещения России, почетные звания и награды Министерства образования и науки Якутии. Премию главы района в 500 тысяч рублей получила школа номер 19 имени Ларисы Попугаевой в номинации «Лучшая общеобразовательная организация». Лучшим учителем стала Ирина Каримова, учитель русского языка и литературы Политехнического лицея. Лучшим воспитателем признана Лилия Белобородова из детского сада села Сюльдюкар, а лучшим педагогом дополнительного образования – Наталья Аникина, филиал ЦДО «Мирного» в Светлом. Церемонию завершили музыкальным поздравлением. Учителей с профессиональным праздником поздравили школьники. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 2 градуса, дождь со снегом. В Ленске облачно с прояснениями – от минус 2 до плюс 2 градусов, снег. На севере района облачно, в удачном Айхале – до минус 6. В Накыне переменная облачность, температура воздуха – 4 градуса со знаком минус.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
4: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 5 41 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Мирный.
7: 102,4 FM.
1: Радио «Алмазный край». Мирный.
7: 102,4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 25808. 25808.
4: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание у жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край. Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Так ведь за этим я сюда пришел. У тебя есть белая простыня?
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этой осени. Начнем обзор зарубежного триллера под названием «Арахнид». Один из жильцов многоквартирного дома, сам того не подозревая, возвращается из поездки со смертоносным живым багажом. Новый вид ядовитых пауков быстро распространяется по всему зданию. Чтобы остановить нашествие, власти вынуждены изолировать ЖК, заперев жильцов с членистоногими хищниками. Теперь единственная надежда отчаявшихся людей – управляющая дома «Сирена», которая знает планировку комплекса как свои пять пальцев. Чтобы спасти всех из смертельной ловушки, ей придется возглавить борьбу с арахнидами, преодолев свой главный страх. Возрастное ограничение 18+.
4: Городские власти вот-вот зальют все здесь ядом.
5: Господи!
6: Арахнид.
3: Любителям семейных мультфильмов предлагаем к просмотру «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и понимает, его мама где-то далеко. Говорят, она ждет его в загадочной Африке. Хорошо, что у мамонтенка есть верный друг, смешной и дерзкий Тупик. Талантливый птенец мечтает выступить на африканском конкурсе талантов. Друзей ждут невероятные приключения. Они пересекут океан на льдине, убегут от кровожадных крокодилов, победят зубастых акул. И все это, чтобы играть свою музыку и понять, что дружба – это ответственность и поддержка, а любовь сильнее расстояний. Возрастное ограничение 6+.
7: Я Пушистик, и я потерялся.
8: Твоих сородичей здесь нет.
7: Ты кто?
9: Я МС Тупик.
7: Кто? Это же музыка.
9: Я артист, качу куда качу. Погнали в Африку, на самый большой африканский фестиваль. Ты со мной?
7: Мама... Я плыву к тебе.
3: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
0: Афиша кино. Для слушателей старше 16 лет.
10: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 25808, 25808.
4: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Эй, колонка. Вруби алмазные волны.
7: Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном ЛФС. Тунсетте ООН. И Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационной технологии. ЛАР. Уна массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание у жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Радио «Алмазный край». Вы слушаете «Радио Алмазный край».

том, как манят даже ткани на изящных плечах. О том, что я уже теряю надежды. Ты не пускаешь меня в сад тонуть в голодных ручьях. Твои слова лишь кружева, как

пьяном и безмятежном. Ты подошла и сказала: Володя, проводишь меня домой. Я выронил стакан, я понял, жизнь не будет такой, как прежде. Весь этот мир

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Снег и гололед вынудили мирнинцев встать в очередь на замену резины. Дорожники Мирного укладывают второй слой асфальта на участке трассы Вилюй. Ветераны Алроса отдохнули в соляной пещере и провели чаепитие в Мирнинском горнике. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
0: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 25808, 25808.
4: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

она еще не раз себе точно проспорит, что у нее будут соцсети, тысячи сториз, в которых будут отмечать ее главные раны, и что все это будет делать ее уязвимой. А через время она спрячется за свои шрамы, потом еще через время

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Снег и гололед вынудили мирницев встать в очередь на замену резины. Дорожники Мирного укладывают второй слой асфальта на участке трассы Вилюй. Ветераны Алроса отдохнули в соляной пещере и провели чаепитие в Мирнинском горнике. Далее подробности. Выпавшие осадки вызвали ажиотаж на шиномонтажках Мирного. С утра водители спешат переобуть авто. Балансировка – обязательный этап при замене шин. Многие предпочитают доверить эту работу профессионалам. На некоторых шиномонтажках за смену обслуживают по 25 автомобилей. Предусмотрительные водители обходятся малой кровью. Им достаточно подкачать подготовленные колеса. Впрочем, смена погоды не всех застала врасплох. Синоптики потепления в ближайшие дни не обещают, а значит, с переходом на зимнюю резину лучше не тянуть. Иначе рискуете не только временем в очереди на шиномонтаж, но и безопасностью. Далее. Дорожники Мирного асфальтируют очередной участок федеральной трассы Вилюй. Работы идут в 30 километрах от города. Работники Мирнинского управления автодорог укладывают второй слой – мелкозернистый асфальтобетон. В этом людям помогают асфальтоукладчик, три катка, мини-погрузчик и гудронатор. Горячую смесь подвозят самосвалами. При отрицательных температурах используют морозостойкие добавки. Дорожная одежда включает щебеночно-песчаное основание в треть метра и двухслойный асфальтобетон толщиной 13 сантиметров. Говорит Михаил Борисов, заместитель начальника участка по строительству МУАД.
3: Гарантийный срок службы 7 лет, а земляного полотна 8 лет. С этого следует, что не менее 7 лет дорожная одежда, дорога должна служить без дефектов.
2: Все работы по федеральному проекту, включая разметку и установку знаков, планируют завершить в 2026 году. Еще одна новость. Чаепитие и процедуры для здоровья подготовили для ветеранов Алроса в медцентре. В рамках Дня пожилых людей для гостей провели акцию «Забота о теле». С ними побеседовал врач-терапевт медцентра. Каждый получил ответы на интересующие вопросы. Комментирует Людмила Богданова, заместитель председателя Совета ветеранов Алроса.
4: Приглашали на многие мероприятия, ну и в том числе вот на лечение. Ну и, конечно, чтобы мы следили за своим здоровьем, чтобы могли взять здесь процедуры, которые здесь есть, о них рассказали.
2: После беседы ветераны отдохнули в соляной пещере и вдохнули лекарства через ингаляторы для улучшения работы легких. Для суставов надели компрессионные манжеты и получили заряд магнитотерапии. А чтобы восстановить состояние кожи рук, прошли процедуру по методу поляризованного света. Подобная акция проводится в третий раз. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край».
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

не стоит. Дважды в реку не войти судьбой, не поспорить. Тот замок, что хранил очаг, заново не построить. Такой, как...

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

приходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке твоя.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Снег и гололед вынудили мирнинцев встать в очередь на замену резины. Дорожники Мирного укладывают второй слой асфальта на участке трассы Вилюй. Ветераны Алроса отдохнули в соляной пещере и провели чаепитие в Мирнинском горнике. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
0: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы, стабильная заработная плата, денежное довольствие, льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 25808, 25808.
4: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
7: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Смирно 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Снег и гололед вынудили мирницев встать в очередь на замену резины. Дорожники Мирного укладывают второй слой асфальта на участке трассы Вилюй. Ветераны Алроса отдохнули в соляной пещере и провели чаепитие в Мирнинском горнике. Далее подробности. Выпавшие осадки вызвали ажиотаж на шиномонтажках Мирного. С утра водители спешат переобуть авто. Балансировка – обязательный этап при замене шин. Многие предпочитают доверить эту работу профессионалам. На некоторых шиномонтажках за смену обслуживают по 25 автомобилей. Предусмотрительные водители обходятся малой кровью. Им достаточно подкачать подготовленные колеса. Впрочем, смена погоды не всех застала врасплох. Синоптики потепления в ближайшие дни не обещают, а значит, с переходом на зимнюю резину лучше не тянуть. Иначе рискуете не только временем в очереди на шиномонтаж, но и безопасностью. Далее. Дорожники Мирного асфальтируют очередной участок федеральной трассы Вилюй. Работы идут в 30 километрах от города. Работники Мирнинского управления автодорог укладывают второй слой – мелкозернистый асфальтобетон. В этом людям помогают асфальтоукладчик, три катка, мини-погрузчик и гудронатор. Горячую смесь подвозят самосвалами. При отрицательных температурах используют морозостойкие добавки. Дорожная одежда включает щебеночно-песчаное основание в треть метра и двухслойный асфальтобетон толщиной 13 сантиметров. Говорит Михаил Борисов, заместитель начальника участка по строительству МУАД.
3: Гарантийный срок службы 7 лет, а земляного полотна 8 лет. С этого следует, что не менее 7 лет дорожная одежда, дорога должна служить без дефектов.
2: Все работы по федеральному проекту, включая разметку и установку знаков, планируют завершить в 2026 году. Еще одна новость. Чаепитие процедуры для здоровья подготовили для ветеранов Алроса в медцентре. В рамках Дня пожилых людей для гостей провели акцию «Забота о теле». С ними побеседовал врач-терапевт медцентра. Каждый получил ответы на интересующие вопросы. Комментирует Людмила Богданова, заместитель председателя Совета ветеранов Алроса.
4: Приглашали на многие мероприятия, ну и в том числе вот на лечение. Ну и, конечно, чтобы мы следили за своим здоровьем, чтобы могли взять здесь процедуры, которые здесь есть, о них рассказали.
2: После беседы ветераны отдохнули в соляной пещере и вдохнули лекарства через ингаляторы для улучшения работы легких. Для суставов надели компрессионные манжеты и получили заряд магнитотерапии. А чтобы восстановить состояние кожи рук, прошли процедуру по методу поляризованного света. Подобная акция проводится в третий раз. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Алмазный край. Радио. Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Снег и гололед вынудили мирнинцев встать в очередь на замену резины. Дорожники Мирного укладывают второй слой асфальта на участке трассы Вилюй. Ветераны Алроса отдохнули в соляной пещере и провели чаепитие в Мирнинском горнике. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
0: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08, 258-08.
4: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Два

0: «Алмазный край». Радио без границ. В Мирном 19 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Снег и гололед вынудили мирницев встать в очередь на замену резины. Дорожники Мирного укладывают второй слой асфальта на участке трассы Вилюй. Ветераны Алроса отдохнули в соляной пещере и провели чаепитие в Мирнинском горнике. Далее подробности. Выпавшие осадки вызвали ажиотаж на шиномонтажках Мирного. С утра водители спешат переобуть авто. Балансировка – обязательный этап при замене шин. Многие предпочитают доверить эту работу профессионалам. На некоторых шиномонтажках за смену обслуживают по 25 автомобилей. Предусмотрительные водители обходятся малой кровью. Им достаточно подкачать подготовленные колеса. Впрочем, смена погоды не всех застала врасплох. Синоптики потепления в ближайшие дни не обещают, а значит, с переходом на зимнюю резину лучше не тянуть. Иначе рискуете не только временем в очереди на шиномонтаж, но и безопасностью. Далее. Дорожники Мирного асфальтируют очередной участок федеральной трассы Вилюй. Работы идут в 30 километрах от города. Работники Мирнинского управления автодорог укладывают второй слой – мелкозернистый асфальтобетон. В этом людям помогают асфальтоукладчик, три катка, мини-погрузчик и гудронатор. Горячую смесь подвозят самосвалами. При отрицательных температурах используют морозостойкие добавки. Дорожная одежда включает щебеночно-песчаное основание в треть метра и двухслойный асфальтобетон толщиной 13 сантиметров. Говорит Михаил Борисов, заместитель начальника участка по строительству МУАД.
2: Гарантийный срок службы 7 лет, а земляного полотна 8 лет. С этого следует, что не менее 7 лет дорожная одежда, дорога должна служить без дефектов.
1: Все работы по федеральному проекту, включая разметку и установку знаков, планируют завершить в 2026 году. Еще одна новость. Чаепитие процедуры для здоровья подготовили для ветеранов Алроса в медцентре. В рамках Дня пожилых людей для гостей провели акцию «Забота о теле». С ними побеседовал врач-терапевт медцентра. Каждый получил ответы на интересующие вопросы. Комментирует Людмила Богданова, заместитель председателя Совета ветеранов Алроса.
3: Приглашали на многие мероприятия, ну и в том числе вот на лечение. Ну и, конечно, чтобы мы следили за своим здоровьем, чтобы могли взять здесь процедуры, которые здесь есть, о них рассказали.
1: После беседы ветераны отдохнули в соляной пещере и вдохнули лекарства через ингаляторы для улучшения работы легких. Для суставов надели компрессионные манжеты и получили заряд магнитотерапии. А чтобы восстановить состояние кожи рук, прошли процедуру по методу поляризованного света. Подобная акция проводится в третий раз. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Алмазный край».

0: старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Так ведь за этим я сюда пришел. У тебя есть белая простыня?
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этой осени. Начнем обзор зарубежного триллера под названием «Арахнид». Один из жильцов многоквартирного дома, сам того не подозревая, возвращается из поездки со смертоносным живым багажом. Новый вид ядовитых пауков быстро распространяется по всему зданию. Чтобы остановить нашествие, власти вынуждены изолировать ЖК, заперев жильцов с членистоногими хищниками. Теперь единственная надежда отчаявшихся людей – управляющая дома «Сирена», которая знает планировку комплекса как свои 5 пальцев. Чтобы спасти всех из смертельной ловушки, ей придется возглавить борьбу с арахнидами, преодолев свой главный страх. Возрастное ограничение 18+.
4: Городские власти вот-вот зальют все здесь ядом.
5: Господи!
6: Арахнид.
3: Любителям семейных мультфильмов предлагаем к просмотру «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и понимает, его мама где-то далеко. Говорят, она ждет его в загадочной Африке. Хорошо, что у мамонтенка есть верный друг, смешной и дерзкий Тупик. Талантливый птенец мечтает выступить на африканском конкурсе талантов. Друзей ждут невероятные приключения. Они пересекут океан на льдине, убегут от кровожадных крокодилов, победят зубастых акул. И все это, чтобы играть свою музыку и понять, что дружба – это ответственность и поддержка, а любовь сильнее расстояний. Возрастное ограничение 6+.
7: Я Пушистик, и я потерялся.
8: Твоих сородичей здесь нет.
7: Ты кто?
9: Я МС Тупик.
7: Кто? Это же музыка.
9: Я артист, качу куда качу. Погнали в Африку, на самый большой африканский фестиваль. Ты со мной?
7: Мама, я плыву к тебе.
3: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
10: Афиша кино.

Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном LFS-77-AON и Q-77-BIRNIMEDAH свидетельствует. Себя, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинча себе бил сел, то всю себе кисню бегает.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: В мирном 21 час.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче. Любовь-то

Алмазный край. Радио. Алмазный край. В Мирном 23 часа. Алмазный край. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио Алмазный край.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: You have the right to party.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

По частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одно.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Мирном. Час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелегар Надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир Сыл Тавсуню Субекисунюгар Бирагапи.
1: Для слушателей старше 16 лет.

чай, бутерброды, прогноз погоды, дожди до субботы. Вода, балкон, цветок на нижний на два оборота. Путь на работу, столбы, остановки, билборды. Второй зеленый вправо.

0: сердце.
1: Кто-то ищет, а кто-то ждет. Кто-то против, а кто-то по течению. Для кого-то жизнь — водоворот, а для кого-то — абсолютно.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Ты на него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды ты...

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: you can join us. We like to love it. We like to love it.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

Club for

0: в Мирном. 3. Алмазный край. Радио без границ.
1: А ты услышишь мой голос влюбленный, шепотом каждую ночь повторяю я, кто нас с тобою заставил остаться вновь. Но без тебя этот мир не мыслим, без тебя не имеет смысла в этом городе остаться. Без

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазных край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтунан. ЛФС. Тунсетте. ООН. И Кюсе. Тун. Мирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он массовой коммуникации. Рейгер. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Субе. Бирсел. Тосуню. Субе. Кюсе.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в мирном. 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

своих слез, потерял ключи, сердце не включить.

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
2: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься простым признаком того, что мы любили. Останься хоть немного в моей памяти, как в фильме. Останься в моих мыслях.

0: В Мирном. 7 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Наканье переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси. We'll be right back.

Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Снег под колесами. Осадки отправили миринских водителей наши на монтажке. Впрочем, некоторые пока не собираются менять резину. Новая цена. Рассказываем, сколько теперь стоит литр всех видов топлива на заправках в Мирнинском и Ленском районах. Учителя на миллион. В честь профессионального праздника педагоги получили денежные сертификаты и награды в администрации Мирнинского района. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Наканье переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Снег под колесами. Осадки отправили мирнинских водителей на шиномонтажки. Впрочем, некоторые пока не собираются менять резину. Новая цена. Рассказываем, сколько теперь стоит литр всех видов топлива на заправках в Мирнинском и Ленском районах. Учителя на миллион. В честь профессионального праздника педагоги получили денежные сертификаты и награды в администрации Мирнинского района. Далее подробности.
3: Выпавшие осадки вызвали ажиотаж на шиномонтажках Мирного. С утра водители спешат переобуть авто. Балансировка – обязательный этап при замене шин. Многие предпочитают доверить эту работу профессионалам. На некоторых шиномонтажках за смену обслуживают по 25 автомобилей. Предусмотрительные водители обходятся малой кровью. Им достаточно подкачать подготовленные колеса. Впрочем, смена погоды не всех застала врасплох. Синоптики потепления в ближайшие дни не обещают, а значит, с переходом на зимнюю резину лучше не тянуть. Иначе рискуете не только временем в очереди на шиномонтаж, но и безопасностью.
2: В Мирнинском и Ленском районах дизель подорожал почти на 16%. Теперь литр этого топлива стоит 120 рублей. Также цены поднялись на все марки бензина. Литр 92-го обойдется водителям на 10 рублей дороже – 99,5. Цена АИ-95 повысилась на 9,5 рублей и теперь составляет 102 рубля. Лимиты на продажу топлива на заправках «Саханнефть-Газбыт» сохраняются. На одну машину можно купить не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля. На АЗС, расположенных на федеральных дорогах и выездах из городов, лимиты другие – 30 литров бензина и 200 литров дизеля. Еще одна новость. 8 педагогов получили по 1 000 000 рублей из бюджета Мирнинского района. Все они приехали работать из других регионов России и прошли конкурсный отбор. Сертификаты вручили на церемонии ко Дню учителя, которая собрала более 70 педагогов, руководителей образовательных учреждений и ветеранов. В этот день также отметили педагогов, получивших федеральные и республиканские награды. Среди них – знаки отличия Министерства просвещения России, почетные звания и награды Министерства образования и науки Якутии. Премию главы района в 500 тысяч рублей получила школа номер 19 имени Ларисы Попугаевой в номинации «Лучшая общеобразовательная организация». Лучшим учителем стала Ирина Каримова, учитель русского языка и литературы Политехнического лицея. Лучшим воспитателем признана Лилия Белобородова из детского сада села Сюдюкар, а лучшим педагогом дополнительного образования – Наталья Аникина, филиал ЦДО «Мирного» в Светлом. Церемонию завершили музыкальным поздравлением. Учителей с профессиональным праздником поздравили школьники. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Наконе переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Снег под колесами. Осадки отправили мирнинских водителей наши на монтажке. Впрочем, некоторые пока не собираются менять резину. Новая цена. Рассказываем, сколько теперь стоит литр всех видов топлива на заправках в Мирнинском и Ленском районах. Учителя на миллион. В честь профессионального праздника педагоги получили денежные сертификаты и награды в администрации Мирнинского района. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Наканье переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном LFS 17 АОН и КЮСЕ Тун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационные технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Китринчик Субибир. Сыл Тасуню Субикис Универ Бирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
1: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 9 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Снег под колесами. Осадки отправили мирнинских водителей на шиномонтажки. Впрочем, некоторые пока не собираются менять резину. Новая цена. Рассказываем, сколько теперь стоит литр всех видов топлива на заправках в Мирнинском и Ленском районах. Учителя на миллион. В честь профессионального праздника педагоги получили денежные сертификаты и награды в администрации Мирнинского района. Далее подробности. Выпавшие осадки вызвали ажиотаж на шиномонтажках Мирного. С утра водители спешат переобуть авто. Балансировка – обязательный этап при замене шин. Многие предпочитают доверить эту работу профессионалам. На некоторых шиномонтажках за смену обслуживают по 25 автомобилей. Предусмотрительные водители обходятся малой кровью. Им достаточно подкачать подготовленные колеса. Впрочем, смена погоды не всех застала врасплох. Синоптики потепления в ближайшие дни не обещают, а значит, с переходом на зимнюю резину лучше не тянуть. Иначе рискуете не только временем в очереди на шиномонтаж, но и безопасностью. В Мирнинском и Ленском районах дизель подорожал почти на 16%. Теперь литр этого топлива стоит 120 рублей. Также цены поднялись на все марки бензина. Литр 92-го обойдется водителям на 10 рублей дороже – 99,5. Цена АИ-95 повысилась на 9,5 рублей и теперь составляет 102 рубля. Лимиты на продажу топлива на заправках «Саханнефть-Газбыт» сохраняются. На одну машину можно купить не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля. На АЗС, расположенных на федеральных дорогах и выездах из городов, лимиты другие – 30 литров бензина и 200 литров дизеля. Еще одна новость. 8 педагогов получили по 1 000 000 рублей из бюджета Мирнинского района. Все они приехали работать из других регионов России и прошли конкурсный отбор. Сертификаты вручили на церемонии ко Дню учителя, которая собрала более 70 педагогов, руководителей образовательных учреждений и ветеранов. В этот день также отметили педагогов, получивших федеральные и республиканские награды. Среди них – знаки отличия Министерства просвещения России, почетные звания и награды Министерства образования и науки Якутии. Премию главы района в 500 тысяч рублей получила школа номер 19 имени Ларисы Попугаевой в номинации «Лучшая общеобразовательная организация». Лучшим учителем стала Ирина Каримова, учитель русского языка и литературы Политехнического лицея. Лучшим воспитателем признана Лилия Белобородова из детского сада села Сюдюкар, а лучшим педагогом дополнительного образования – Наталья Аникина, филиал ЦДО «Мирного» в Светлом. Церемонию завершили музыкальным поздравлением. Учителей с профессиональным праздником поздравили школьники. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Накыне переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.